0: Ya hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Радио Маркет.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица – полдень. В эфире «Империя звука». HTTPS.

0: kuz mavsumida biz sizga yanada yaqinmiz.
1: Markaz radiosi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: В столице 13 часов. В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika PM in Tashkent.
0: В столице 16 часов.
2: Markaz Radiosi.

0: Podcast радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Яш Айле.
3: Востоке.
4: Ватитман.
5: Азашке.
2: Яш Айле.
6: Айя-я.
3: Востоке, а карен юзумге угри чыкты.
5: Чыкады. Хар кун ача нарсе гейнеки.
3: Нима кысам кетаркен?
5: Ке битте оп кояна. Яхшы болуп кетеди.
3: Йоғе.
5: Шунака.
3: Вай. Востоке, угрим кетип калды. Тоба кылдым, сиз дахо, сиз дахо. Битте оп билан угрини кеткизип койдуңуз, а?
5: Йоғе, азады. Шунака. Агар шунака болса растан ам, азады. Дүгонларыңмы? Шхон энди билишти дегенлерми? Булар сикерам таныш аяллары хамасыга барып еткен. Угри кеткизами ovara bo'lib o'tirishmasa. Mana oldimga olib kishining bitta o'pama. Ko'rmaganing uchun.
3: Savol.
5: Ey, namuncha, namuncha burningni ensasi qotibdi.
3: Qoshimni ensasi qotmaganiga shukr qiling.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Oye, men boshqa hech qachon qo'ziqorin yemayman. Nega endi? Kecha ularga so'z berdim.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа. Марказ радиоса.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: ning inomi yana bir yangi tong muborak aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.